0: Did you send it?
1: Друга в ноте. Чуть-чуть сам скролл, yeah. Ты то в огуле день был дичь.